0: всегда ныне пресны во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истинной, живи здесь и вся исполняя сокровища благих и жизни податель, приди и вселисивны, и очистины от всякие скверны, спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти реки наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посетители, не

поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, возьми моление моему, внуши молитву мою в уста клестивых. От лица Твоего судьба моя, изыдет очи мои, да видит правоты. Искусилась и сердце мое, посетилась и ночью, искусил меси, и не обредися в мне неправда. Я куда не возлаголят уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз воззвав я, послышал меси Божий, преклони ухо Твое.

отрежи мя от лица нечестивых, остраших мя, вразимой душу, мя, держаше тух свой, затворишь уста и глаголаше гордыню, изгоняющий мя на небо, души мя, отчество возложишь, уклоните на землю, объяше мя, коль лев готов на лов, и яко скимен, обитай в тайны, воскресни, Господи, притворяй, запни им, избави душу от нечестивого, оружие Твое, от враг руки Твоей, Господи, от малых от земли раздели в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытишь же сынов, представишь останки младенцем своим, а же правду внеси лицу Твоему, насыщуйся в них, давить мне славе Твоей. Тебе, Господи, возлег душу мою, Боже мой, на Тебя повод, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты есть Бог, спас мой, и Тебе терпек весь день. Помяни щедрота Твоя, Господи, милости Твоя, кот века суть, грех юности моя, неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни мя, Ты ради благости Твоей, я Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положи совершающим на пути, наставит кроткие нас, вот наставит кроткие путем своим, все пути, Господи, милости истинно взыскающим завет, завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много есть. Кто есть человек, боясь Господа, законно положит ему на пути его жизнь воли. Душа его во благих водворится, и семь его настоит землю. Держава Господь, боящихся его, завет его явит им. Очи мои, вынуку Господа, яко Твой исторнит осети нози мои. Прежде на мя и помилуй мя, яко не народ и нищий есть и мас. Скорби сердце моего множество нужд моих, изведи мя. Вещь смирение мое, труд мой, остави все грехи моя. Вещь враги мои, яко множество ненавидением неправедным, возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не послужусь, яко повав на тебя. Не злоби, ведь праве прилеглося мне, ко потерпех тебя, Господи. Избави, Боже, Израиля, всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Найпаче, омыми от беззакония моего, от река моего, очисти меня. Яко беззаконие мое, знай, грех мой предо мной есть выну. Тебе единому сорешики лукавой пред Тобой сотвори. Яко да правдишися во славе сей, Ты победишь им, никогда суди детей. Всех беззаконий зачат есть, и в грехе родимя мать моя. Всего истину возлюбилась и безвестная тайная премудрость Твоя вил меси, окропиши меня, супом меня чишуся, мы же по чеснегу белюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех, мы ко все беззаконие мое очисти. Сердце чисто, созвездие мне Божий, дух прав, обнови в утробе моей. Не отвержи мне лица Твоего Духа, Твоего Святаго, нет и от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего Духа, владычным утверди меня. Ночью беззаконное, пусть всем Твоим честивее Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык моей правде Твоей. Господи, с ним мое отвердишь, уста мои возвестят хвалу Твою. Я кое-что бы восхотелось из жертвы, дал бы кубом все сожжения неблаговолейшие. Жертва Богу, дух сокрушенно, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сионом, и да созержатся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правду возношения.

царским венцем венчася, твой верх от страданий. Я же претерпел и по кресте Божьем, мучеников первострадальча Стефания, ты во иудейское обличивое неистовство, видел и твоего спаса.

училась и презирать, убо плоть приходит, бо прилежать же от души вещи бессмертные. Тем же и с ангелы срадуются преподобный Стефане, дух твой, и ныне присно у веки вековами. Богородица ты, сила за истинная, возрастившая на плоть живота, тебе молимся, молись, владычица, со святыми апостолами, помиловать души наши. Господь Бог, благословен, благословен Господь, и не поспешит нам Бог спасений наших. Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый грех и святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех и святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех и святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти реки наши, Владыка.

сеялся, и си на земле небесным делателем. Все хвальни Стефане, первые на земле за Христа кровь излиялась и блаженне. Первый от него победы венцем увязался, и си на небесе. Страдальцев начало, венечничем мучеников первым.

всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемое, славим во Христе Божием, долготерпеливе, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведно любя, грешно милуя, и же вся за века спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в части молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный.

Господне, святейший Владыка, благослови. Владыка Божий, Отче, Содержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святые Души, Едино Божество, Едино Сердце.

Твое, во имя Твое, спаси меня, в силе Твоей, суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст мои. Я хочу жди, восставши на меня крепцы, взыскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати злое врагу моим.

скорбе печалью моей, смиток согласно вражье, служение грешниче, як уклонишь на мне беззаконие в огне и вражда в окуме, сердце мое смятеся во мне, боязнь смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, покрымя тьма, и реку даст мне крылья, как голубине, полещу и почею, все удалихся бегая, водворихся пустыни, чая, Бога спасающего меня от малодушия и от бури, потопи, Господи, раздели языки, яко видих беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью обыди ты по стенам его, беззаконие, труд посреди его неправда, и не оскудзе слуган его лихва и лесть, яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы куба, аще бы ненавидя меня на мя влечь, укрыл бы все от него, ты же человече равнодушный, владыка мой.

в вечере за утро и полудни повем и возвещу, и услыши глаз мой, избавит миром душам и приближающихся мне к во мнозе бяку со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век, не избоим изменения, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделишься от неба лица Его, и приближишься сердца Его, умятнуши словеса и плача лета свой стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и то и тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не сведешь ее в суде несосления, мужа и крови и льсти не предполоведней своей, как же, Господи, уповаю на Тебя, живые помощи Вышнего, крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, безоступник мой, есть и прибирающий мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавиться от сети лоб, чесла веси мятежно, плечма своим осените, под крылья Его надеешься, оружием ободится истина Его, не убоишься страха ночного, острова летящие во дни, отвечи во тьме приходящие, срящие беса полуденного, падет от страны Твоя тысяча тьма, десную Тебе, к Тебе же не приближится, обача очима Твоему смотришь, и воздаяние грешника узришь, яко Ты, Господи, упование мое, вышнего положилось, и прибежище Твое, не приидь Тебе злой, рано не приближится селеси Твоему, яко ангелам своим заповедь о Тебе, сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя, да не одобретнейший камень ногу Твою, на аспида и василиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя упова избавлю, и покри, яко познай имя мое, воззовет ко мне, и услышу Его, с ним есть, и в скорби измуй.

царским венцем венчайся, твой век страданий. Я же претерпел и по Христе Божьем мучеников первострадальче Стефания.

сие презирате, убо плоть приходит вон, прилежать же о душе вещи бессмертней, тем же и с ангелы срадуются преподобне Стефане дух твой, и ныне и пресне во веки веков, аминь. Яко нимом и дерзновение за премногие греки наши, ты же от себе росшегося молей, Богородица Дева, много поможет моление матерне, ко благосердию владыки, не презри грешник мольбы все чистая, яко милость есть и спасти моги, и же и страдать нас изволивай, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко мне щаку взяло, помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти реки наше имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.

Франка, когда проповедует мучеников, преподобных и богоносного Отец наш, и же во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, преподобных и богоносного Отец наших, Сергия, Никона, Игумена, Правонежских и всей России чудотворцев, святого апостола, первомученика и архидиакона Степана и преподобного Степана Московского, и же и памятный не совершай, святых праведных, Богородицы, Кимрианы, всех святых, помилуй ты, спаси нас, я

0: причастники и причастницы, поблагодарим Господа. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меси грешного, но вообще, как мы быть святым Твоим сподобилось, и благодарю Тебя, как меня недостойного. Причаститесь о причистых Твоих и небесных даров сподобилось, но, Владыка, человека любче нас, ради умира же и воскреси, даровав нам страшное сия, и же творяще таинство во благодеяние, сочинение души телес наших, даже быть и симы мне в исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, просвещение, очи и сердце моего, в мир душевных, в моей сил веру не постыдну, в любовь нелицемерну, в исполнение премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, приложение Божественное Твое, благодати Твоего Царствия, присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе нашему, Владыце, благодетелю, и так и сего жития, и шеда надежды живота вечного, в Христа сущный достигну покой, и те же празднующих глаз непрестанный, бесконечная сладость, зрящих Твоего лица доброта незреченную, Ты бойся истинное желание, незреченное веселье, любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поется тварь во веки, аминь. Владыку Христе Божий, здоровью веков, посадителю всех, благодарю Тебя всех. Я же ми и си подал благих и обречений причистых, и же творящих Твоих тайн, смолю, уба Тебя блаже, и человека любче сохрани меня под кровом Твоим, и все не грелу Твоею, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, до сонья причащать от святынь Твоих, в оставлении грехов и в жизнь вечную, Ты близи хлеб животный, и источник святыни подать от благих, и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, во веки веков, аминь. Да, выпиши мне плоть Твою волю, огонь сыпаля, а недостойно, да не полиши мне, Свидетель мой, паче уже пройди во уда моя, во вся состава во утробу в сердце, по политерне всех моих прегрешений душу очисти, освети помышления, составу утверди с косми в купе, чувств просвети, проступи, терису сегомец, пригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же, сохрани имя отца, как дело, слово душа тленного, очисти, и умы, и украси имя, добри, разуми, просвети имя, покажи мне Твое селение, единого духа, не к тому селению греха, да я к Твоему дому, входом причащения, я к огнями не бежит всяк злодей, всякая страсть, молитвенники Тебе переношу, все святые чины, начале же бесплодных, притечу Твоего премудрые апостолы, с ним же Твою несмирную чистую Матерь, и же мольбы благоутробней прими Христе мой, и Сыном Света содела Твоего служителя, Ты его единый сие освящение наше, блажу душа светлости, Тебе ли поподобно, якое Богу и Владыце славу все высылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир, живот вечный, кровь Твоя честная, во оставление грехов будешь же мир благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшное же второе пришествие Твое, Господа имя грешного, стати, одесну славы Твоей, молитвами пречистая Твоей, Матери всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченная моя души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, беломиссии недостойного, причастника быть и причистого тела, честной крови Сына Твоего, нарочная истинный свет, просвети моя умное очи, сердце, я же источник бессмертия, рочая, Боже, отвори мое мечленного грехом, я же милость Бога Бога, либо благоутробной Мать, помилуй меня, дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и сподобие до последнего издыхания, не осуждено принимать и причистить крайное освящение, во исцеление души же и тела, подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже петь и славить Тебя во вся дни живота моего, яко благословенный, предославленный, си во веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, еже и сил готовы Ты лицем всех людей, свет во откровение языков во славу людей Твоих Израиля, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, и же си на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас.

0: Аминь. Усвой, как же света сегня, воссиявши благодать вселенную просвети, не сребролюби мира и сокровища снискал высоту нам смиренно мудрее показа, но за имя слове Сына казуя, Отче Иоанне, за то устье моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, от небес приялась и божественную благодати Твоими устнами, вся учиша поклоняйся в Троице единому Богу, Иоанне, за то устье все блажения преподобнее, достойно хвалим Тебя, сибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков аминь. Предстать за христиан непостыдное, ходатайся ко Творцу непреложное, не презы грешных молений гласы, но притвори, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитвы, почтися на умоление, предстателя, сущей присно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Богослава Рожшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови.
1: Христос, истинный голос наш, найдем пречистая своя Матери, жил святых отца нашего, Иоанна, архиепископа Константина, град Бога, устали и все святых, помилуй, да спасет нас, яко благо и человека любили.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю души истинной же везде, сыся, исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в ней, и очистенные от всякие скверны, спаси, Боже, души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесах,

неподвижатся стопы мои, а возвах, как услышал меси Божий, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы мои, удиви милости Твоя, спасаю уповающий на Тебя от противящихся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, к зеницу, как крови,

чрева Твоих, исполнися чрева их, насытившись сынов и оставишь остатки младенцам своим, аж же правду явлюсь лицу Твоему, насыщися в них, да явитимися в славе Твоей. Тебе, Господи, возведу в душу мою, Боже мой, на Тебя упала, да не постыжусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующего че. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою научи мя, яко Ты си Бог, спас мой, Тебе терпев весь день, помяни щедроты Твои, Господи, милости Твои, яко от века суть, грех юности моей и невидения моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь, всего ради закона положит согрешающим на пути, наставит кроткий на суд, точит кроткий путем своим, все пути Господни, милости и истины, взыскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, ног боясь, то есть человек боясь, Господа, закона положит ему на пути, Его же из воли, душа его плохих водворится, и семя его наследит землю, держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им, очи мои, внука Господа, который сторгнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единорог, и нищий тьма, скорби сердца моего умножившися, от нужд моих изведи мя, лишь смирение мое, труд мое, остаясь и грехи мои, лишь враги мои, яко умножившися ненавидением неправедным, возненавидишь мя, сохрани душу мою, избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя, не злоби и праве прилепляхуся мне, яко потерпев тебя, Господи, избави Боже Израиль от всех скорбей его, помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего, от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, грех мой предо мной есть воину, Тебе единому согреших и лукавый пред Тобой сотвори, яко да оправдишься во славе всех Твоих, победишь у них да судить идти, тебе беззаконник зачат есть мя, о грехах роди мя, мать моя, себе истину возлюбил и себе известные тайны премудрости Твоей, явил миссии, окрепишь имя и сопы мои чищися, омыешь имя и почисть снега убелюсь, и слуху моему дайся радости веселья, возрадуются кости смиренные, потурати лице Твое от грех моих, и себя беззаконие мое чисти, сердце чистое сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей.

Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое, победам спротивное дары Твое, сохрани крестом Твоим жительством. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, и сила да истинная, возрастивши нам плод живота, Тебе молимся. Молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать и душу нашу. Господь Бог благослови, благословен Господи, не поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, прости, исцели немощь нашу, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, уже есть на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе, на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, а святая, но долги наших уже не оставлен должником нашим, и не веди нас в искушение.

Вознесися на кресту, воля Тебе заимит он Твоему новому жительству. Щедрота Твоя дар Христе Божьего, за сильной силой Твоей победы нам спастаты, пособие мучим Твое оружие мира, непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе, на земле поклоняем и славим Христе Божие, долготерпеливый, много милости, много благоутробней же, праведной любви, грешной милой, и же вся звука спасения вещания ради будущих благ сам Господи прими, и нашу участие и молитвы исправив живот наш к заповедям Твоим, души наши освяти телеса, очисти помышления, исправив мысли очисти, и избави нас от всяких скорбей, зол и болезни, гради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением соблюдаем и наставляем и достигнем своей неверы, и в разуме преступной Твоей славы, как благословен все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресвятый, во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим, славнейшую, бесстрашный Серафим, бесстрашный Бог, Слово, Рог, чувствующий, Богородство, величаем. Именем Господним, святейший, Владыка, благослови.

Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисус Христе, Святой Души, Единое Божество, Единое Сила, помилуй меня грешного, и имя же весь судьбами спаси меня, достойного раба Твоего, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем своему Христу Царю Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Я хочу жди восташа на меня крепце, заскажи душу мою, и не предложишь Бога пред собой, сей Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратить злая врагом моим, истину Твоей потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избавил меня, истинно враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вонми ми, услышь меня о скорбях печалью моей, и смитов согласно вражеское служение грешнича, яко уклонишное беззаконие, и во гне враждоваху ми сердце мое смятеся. Во мне и боясь смерть напади на мя, страх и трепет прийди на мя, и покрыть мя тьма, и рек, кто даст мне крылья к голубине, полещу и почию. Все удалились в бегах пустыни, и во дворе пустыни, чая Бога спасающих от малодушия от бури, потопи, Господи, раздели языки.

их, як и в их беззаконии пререкание во граде, днем и ночью обоит по стенам его беззаконие труп среди его, и неправо не скудят стоган его лихо и лесть, яко аще был враг насиоми, претерпел бы хоба, яще бы ненавидя имя на мявеле речь его, укрыл бы все от него, ты же человече, равнодушный ладыка мой, и знаемый мой, и же куп наслаждался и самым брашен дому Божий ходихом, единомышлением да придержит смерть на дня и достанет вас живи, я колокасту жилищах их посреди их, аз к Богу возвах Господь услышим я вечер за утро и полудни по вему звещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мой от приближающихся мне, кого мнозь и бяху со мною, услышит Бога смерть ясы, прежде век неизбоим изменения, я к не боящийся Бога, простри руку свою на воздаяние, сквернейший завет его, разделишься от него лица его, и приближит сердца их, уметнувшись на веса их, паче ли это су стрелы, возверзя, Господь, печаль твою, то и тебя припитает, не даст векнулый праведнику, ты же, Боже, низведеший я, кто нет исцеления, мужа, кровелисти не приплывет дней своих, аж же, Господи, хвай на тебя, живый в помощи вышника, кровь Бога небесного, дворец речет, Господи, ви, заступник мой Иси, и прибежище мое, Бог, мы хвай на него, я готов избавить тебя от сети ловчей, слове все мятежно, плечма своим осенит тебя, и под крыле его надеющийся, оружием будет тебя истина его, не убоишься страха ночного, острела летящие во дне, вещи во тьме приходящие, острящие бесы полуденного, падет от страны твоя тысяча, тьма десную тебе, тебе же не приближится обаче, чем от моего смотришь воздень грешников мудреши, яко ты, Господи, упование мое, вышников положилось и прибежище твое, не приди тебе злой рано, не приближится лесу твоему, яко ангелом своим заповестит тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, ты никогда обретнешь оками ногу твою, нас предаюсь низко на ступечку преши льва и змеи, яко на меня была, и избавлю, и покрею, яко позна имя мое, воззовет ко мне, услышу его, с ним есть, в скорби изму его, прославлю его, благотворно дни исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно его веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Подвигом добрым подвязался Иси, первомученичи Христовы апостоли, архидиакон Стефаний, и мучители обличил Иси нечестие, каменем Бог биен от рук беззаконных, венец от яжи свыше от десницы приял Иси, и к Богу взывал Иси, вопия, Господи, не постави им греха сего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Апостоли, тебе, Отче, известно спасясь, сие же по образу, прими Бог крест, последовалось и Христу. Идея училась и презрать его, плоть приходит Бог, прилежать же о душе вещи бессмертны, тем же с ангелом срадуется преподобный Стефаний, дух твой. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко не имам и дерзновение за премной грехи наши, ты же о тебе рочуюся. Моли Богородице Дева, много бы можно лень, матерника благосердия владыки. Не преды грешных мольбы все чистые, ко милостив есть спасти моги. Еже и страдать у нас изволивай, скоро да предварят нынче дрожь Твоей, Господи. Яко в ничахом дело помоги нам, Боже, спаси наш. Слава ради имени Твоего, Господи, избави нас. И очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и не присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святи, прости, исцели немощь нашим, не Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и не присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жеси на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, как вечно на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, оставим долги наши, кожи мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас.

Аминь. Владыка вчера нам плотью прихождаше, и раб днесь от плоти исхождаше, вчера царствуя плотью родися, днесь раб камень побивается, того ради скончивается первомученик божественный Стефан. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небесе, на земле поклоняем и славим Христе Божьем, благотерпеливым, много милостивее, много благоутробнее же, праведное, любвелешное, милое, иже взять за руку спасение, вечное ради будущих благ. Сам, Господи, прими наше в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освяти телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол, болезней, гради нас святыми Твоими ангелами, да, получениями, соблюдаемыми, наставляемыми. Достигнут цене веры, в разум неприступной Твоей славы, как благословенной сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим, славнейший без сравнения Серафим, без тени Богу славу родшую, сущим Богородствием величаем, именем Господним святейший Владыка благословим. Аминь. Божий Господи, силы все твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоей, Дородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслав нас спасение рода нашего, честного как крестного в Писании грех наших растерзавый, и победил Ты начало власти тьмы, сам Дока человека любче прими, и нас грешным благодарственные все молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобьте нас ищущих видимых и невидимых враг, пригвози страху Твоему плоти нашу, не клони сердец наших, встави сами помышления лукавства я, но любовью Твоею уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, и я же Тебе всегда наставляю и Тебе и преступного, и пресносущного зрящего света, непрестанно Тебе с Твоим благодарением высылаем, безначальному Отцу, Сыну, родом Твоим, всем всем святым благим, и же отворяющим Твоим духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Gracias.

сотвориша им такоже, последи же посла к ним сына своего глаголя, усрамятся сына моего, делатели же, видя

дойзи до шабоне винограда и убиша, и да куба придет господин винограда, что сотворит делателем тем, глаголоши ему, злых зле погубит их, и виноград предаст иным делателям, и же воздадят его плоды во времена своя. Глагола им Иисус, не стеречли, не коли же в Писании, камень Его же не бряду сотворишь зиждущий.

время оно приступиши к Иисусу, фарисеи, искушающие Его, и глаголоши Ему, аще достой человеку пустите жену свою по всякой вине. Он же отвечал причем, не истеричли, яко сотвори из кони, мужеский пол и женский сотворил я есть, и рече всего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет оба в плоть едину, яко же к тому место два, но плоть едина, еже оба Бог сочетан, человек да не разлучает, глаголоши ему, что оба Моисей заповеда дать и книгу распустную, и отпустить ее, глагола им, яко Моисей по жестосердию вашего повелел вам, пустите жены своя, изначало же не быть тако, глаголю же вам, яко иже аще пустит жену свою, разве в словесе прелюбодейном, я женится иною, прелюбы твори, и женяйся пущеницею, прелюбы деет, глаголоши ему ученицы его, аще так и есть вина человеку с женою, лучше есть не женитеся. Он же речей им не все вмещает словесе сего, но им же дано есть суть Бог скопцы, и же из чрева матери, матерня, родившися так он, и суть скопцы, и же скопившися от человек, и суть скопцы, и же исказившись сами себе царствие ради

0: священном Анасе и всем во Христе братстве нашем.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: И еще молимся о блаженных, достопамятных, святейших, патриарших, православных и благочестивых царях и благоверных царицах и создателях святые обители сия.

же преосвященного наместника.

Спасителю нашему, уеже прияти молитвы даски достойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшего в душе и в рази, и уеже

защитите Отечество нашего, и удержите, утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе Духа Отца.

восстань Боже помощи людям Твоим и подашь нам силы Твоей победу, верным чадом Твоим, Твоей.

Спасти воинов на поле брани живых, за веру отечества живых соположивших, все здесь непоминаемых, всех от века почивших православных христиан, и о еже простите всем всякого пришельнию, вольному жизни.

Оценясь человече, тело владычи, страху приступи, да не опалившийся огонь воесть. Божественно же прия кровь к общению, перепримирись тебя печалившим. Даже дерзая таинственно брашно яж, прежде причастия страшные жертвы, животворящего тела, владыча, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи, Иисус Христе Божий наш, источник жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, содетелю безначально Ганса, Сущности Сыне, и собезначальный при многие ради благости последние дни, плоти блудись и распреси, погребись и за ныне благодарные, злонравные, и Твоей крови обнови, растлевшей грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими, и мое грешное покаяние преклоним ко Твоей мне, и услышу глаголы мои, согрешив во Господи, согрешив на небе пред Тобой, не есть достоин воззреть, но усту славу Твоей я, прогнев вот Твою благость Твоя заповеди приступив, и не послушав Твои повеления, Ты, Господи, злобивцы, долго терпелив же и многомилостив, не предал и себе погибнути, со беззаконию моими, моего всячески ожидая прощения, Ты, бо рекался человека, любчи пророком Твоим, я, как отсеянием, не хочу смерти грешника, но ей же обратись и жив быть ему, не хочешь, и, Владыка, создань Твою руку погубить, не же благоволишь, о погибли человечестей, но хочешь всем спастись и в разум истинный прийти, тем же озачен достойнее в небесе, и земли сия привременной жизни, всего себе повину греху и сластем по работе, и Твой сквернив образ на творение создания Твоей бы, не отчаивая своего спасения каянной, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, приими уба, и мне, человека любчи Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое время грехов, грех земли и мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призываю, покаивая, не пришеды призывать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверных плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, якуда чистым сведением совести моя святынь Твоих, часть приемля соединюсь с святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущие, пребывающие со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисус Христе Боже мой, и да не в суд не будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от ежен достойней тем причащатися, но дашь мне дашь до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать часть святынь Твоих, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, и его благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь любящим Тебя, Господи, в них же препрославленный во веки, аминь. Господи Боже мой, вем я, конечно, достоин, ниже доволен, да под кровь идешь храма души моей я, за неже весь пусты пался есть, и не имаши во мне место достойное, еже главу поклоните, но я, Боже, судьи Ты нас ради смирился себе, смирись и ныне смирению моему, и я, Боже, воспрелся в вертепе, весле бессловесных вознищи, сице восприими, вяжтых смирить бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и я, Боже, не удостоился в нити, и свечеряйте согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом, смиренная моя души, прокаженная грешный я, и я, Боже, не отринулась и подобно мне блудницу, грешную пришедшую, прикоснувшуюся Тебе сицу, милосердие всем негрешным, приходящим, прикасающимся, и я, Боже, не внушался из скверных я уст нечистых, целующих Тя, ниже моих вознушайся скверных он и уст нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честны Твоя кровь во освящение, и просвещение, и здравие, и смирение моей души, и телу во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действия, в отгнании и устранении злага моего лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати, Твоего царства и присвоение. Небо я презираю, прихожу к Тебе в Христе Боже, но яко дерзаю на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляюсь общение Твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду, тем же молюсь Тебе, яко единство и свят владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чреве своей утробы, и всего мне обнови, и в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение
Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь ими помощник и заступник, кормляя мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и моленьями пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единичистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешения от чистых и девственных кровей пачести сворочается Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией, мире и силу, Твоим восприятием животворящее спасительное страдание восприемый, крест, гвозди, копье, смерть, умертвимая душетленная, страсти телесные, погребением Твоим ад пленивое царствие, погреби моя благими помыслы, лукавое советование, и лукавстве духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави вы, восстави мя грехом пополшего все, образом непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обожи восприятие, и сие десным Отца сидением почты, с подобием грех и частидеся святых Твоих тайн, одесную часть спасаемых получите, сните ему утешите Духа Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделовые, приятели, ищи меня, покажи такое пришествие. Хотя паки прийти, судите вселенне правдою, благоволи мне усвоить тебя на облацах, судью и создателю моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю, и воспеваю тебя с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко на страшное Твое, и нелицеприятнее предстоя судилище Христе Божие, и осуждение подъемля, и слово творя, о содеянных мною злых сицы днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, у святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою, и пред страшными святыми ангелы Твоими, преклоне над своей совести,

вышедших страшно Христом дай, достойно благодарим Господа.

Это просто автомобиль.

нашу Богородицу и призна Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

feel at this point.

0: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас, слава Своей Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помимо нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые христи, истили немощи наши, имени Тугани. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и живи на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Да по Твоей царству и силы и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно.

Иисусе Христе Боже наш, благослови вы 5 хлебов и 5000 насытил их, сам благослови и хлеб и сия, пшеницу, вино и лей, и умножи сия во святе обители сей во всем мире Твоем, и вкушающих от них верные освяти, яко Ты се благословляй и освящай всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, слав изначальцем Отцем, все святым благим и ротворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

0: благоволение, и слава Вышне Богу, и земли мир, человеце, благоволение. Господи, исцели мое прегрешение, уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, исцели мое прегрешение, уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, откройся, умолвы снижающими, Бози восстают меня, Бози поборят души моей, мне спасение мой Бозиго. Ты же, Господи, заступник моей си, слава моя, возносяй кровь мою, гласом моим по Господу воззвав, услышал меня от горы святые свия, а спуснув и спах, восстахи, да Господь заступит меня, не убоюсь я от тем людей, преснопадающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразил еси вся рожь будущими в суе, зубы грешников сокрушили еси, Господне спасение, и на людях Твоих благословение Твое, азбусну письма, восстахи, Господь, заступит меня. Господи, да не яростью Ты обличишь мне, не же гневом Ты накажешь мне, и костила Твоя узорша во мне, и трудилась на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моих лица гнева Твоего, не есть гнева в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзвыше главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согнише раны моя от лица безумия моего, по страдах и страхокся до конца, весь день сетуя в нуждах, яко лядвия моя наполнившись поруганий, и не есть исцеление в плоти моей, озлоблен бы и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави мне сила моя, и свет очию моею, и той не есть со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближишься и старше, и ближние мои, отдалече меня старше, и нуждавшиеся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголов суетная, и льстивный весь день поучахуся. Аз же яко глух, не слышах, яко нем не отверзай уст своих, и бых яко человек не слышай, и не мы в устех своих обличения, яко на тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рехда никогда порадует меся врази мои, не вникда подвижайтеся ногам моим, намявили речи ваша, яко аз на раны готовы, болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножившися ненавидящими бесправды, и воздающими зла, и возблагая облагахумя, за негоня благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжигай Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, в земли пустей, непроходней, безводней, так и во свете мне явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот, вкуснее мои похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, а имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, устам о радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови к нему Твоей возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прият, десница Твоя, и же в суе скажет душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружия, части лисовым будут, сад же возвеселится, Бозе похвалится вся клины сей, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тея кобылся помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуюся, прилепе душа моя по Тебе, мне же прият, десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни воззвах, вонощи пред Тобою, давни снидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, применен бы снисходящими в рог, быть ка человек без помощи мертвых свободь, яко язви не спящие в гробе, и же не помянуйся к тому, идти от руки твоей от виновений быша, ложишами в рове преисподним, темных и сени смертней, на мне утвердися ярость твоя, и вся волна твоя навелась на мя, удались из знаемых моих от мене, положишами мерзость себе, предан бы их и нисхождах, очи мы изнемогости от нищеты, воззвав тебе, Господи, весь день, воздех к тебе руцы мои, еда мертвыми творишь чудеса, или врача воскресят, и исповедятся тебе, еда повесть, кто во гробе, милость твою, истину твою в погибели, еда познала будут во тьме чудеса твоя, и правда твоя в земли забвенье, яс к тебе, Господи, воззвах, и утро молитва моя предварит тебя, вскую, Господи, отрежешь душу мою, отвращаешь лице твое от меня, нищие смазы в трудех от юности моей я, вознежися, смирихся изнемогу, на мне придушь гневе твои, устрашение твое возмутишь мя, обы душа мека вода везде, не держашими в купе, удалился от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, в одни воззвахнущие пред Тобою, давнит пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от испления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться, яко орля юность Твоя, творяй милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказа пути Свое Моисееве, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпеливо, много милостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, и лик отстоят востоца от запад, утаил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедри Господь боящихся Его, яко той познал создание наше, помянуя, как перстись мы, человек, яко трава, не его, яко цвет сильный, так отцветет, яко дух пройди в нем, и не будет, и не познает кому места своего, милость же Господня от века и до века, на боящихся Его, и правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, помнящих заповеди Его, творите я, Господь на небеси уготова престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью, творящие Слово Его, услышите глас навес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не вните в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирилась в землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне сметись и сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твоих поучався, воздех к Тебе, руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услышим меня, Господи, исчези, дух мой, не отврати лица Твоего от меня, в доблести нисходящим ров, слышь, мы сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах, скажи мне, Господи, путь вон же пойду, и как к Тебе взять душу мою, изми меня, враг мой, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой, Дух Твой благий наставит мя на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правдой Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги моя, и погубиши вся остужающие души моей, яко аз раб Твоесьми, услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим,
1: Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе.

нашем святейшем патриархе Кирилле и о господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, честнее пресвитерстве во христидиаконстве,

аминь. На Господу уповах, как и речете души моей, привитай по горам, как птица, якоси грешницы налекоша луку, готовоша стрелы в тули, сострелять вам радцы правое сердце, за ней же ты совершил, и сию не разрушиша, праведник же, что сотвори, Господь во храме святем своим, Господь на небеси престол Его, очи Его на нищего презираете, вежде Его испытайте, сыны человеческие, Господь испытает праведника и нечестивого, любя и же неправду ненавидит свою душу, а дождит на грешники сети огни жупел, и дух бурен часть в чаше их, и яко праведен Господь.

Спаси меня, Господи, Господи преподобный, яко умоешься истина ценов человеческих, суетно глагола кижды ко истриму своему, пусть не льстивый в сердце, и в сердце глаголоша злая, потребит Господь все устны льстивые, язык или речевый, рекшие, язык наш возвеличим, устны наши при нас суть, кто нам Господь есть, страсти ради нищих и воздыханию Богих ныне воскресну, глаголит Господь, положусь во спасение, не обвинюсь о ним, славится Господень, славится чисто, сребро разжено, искушены земли, очищены седмирицею, Ты, Господи, сохранишь ины, соблюдешь ины от рода сего и вовек, о крест нечестивые ходят, по высоте Твоей множилось и сыны человеческие.

во веки веков. Аминь. Доколе, Господи, заводишь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в душе моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, дай никогда усну смерть, дай никогда речет враг мой, крепихся на него, служающими возрадуется, аще подвижуся, аже на милость Твою пова, возрадуется сердце мое, спасение Твоим, воспою, Господи,

праздный Осип, с древостью пречистое тело Твое, плащаницу чисто обив и благоуханьми во гробиною закрыв положи, но три дня воскреси, Господи, падая мирой велию милость. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь у Богих Твоих до конца, миром месяцам женам.

воскресе Господь, подая мира и велю милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Вся паче смысла, вся православная Твоя Богородица таинство, чистоте запечатана и девству храниму, Мать и позналась истине ложно, Бога рожь истинного, того молись спастися душам нам.

Божие творение широко Его возвещает дверь. День не отрыгает глагола, ночь возвещает разум. Не суть речи, не же словеса их, же не слышится гласи их. А во всю землю зайди вещание их, и в конце вселенной глаголы их. Солнце положи селение свое, и только жених, исходя от чертога своего, возрадуется, как исполинящий путь. От края небесе исход Его, и средине Его до края небесе, и не стижу крыться теплоты Его. Закон Господень непорочен, обращая души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господне светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая век века, судьбы Господне истины оправданы вкупе, вожделены паче златые камени честно много, и слаще пати меда и сота. Ибо рад вы хранит я, никогда сохраните я, воздаяние много, грехопадение кто разумеет, а тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба твоего, а еще не обладает мною, тогда непорочен буду, и очищусь от греха велика, и будут во благоволении словеса уст моих, и поучение сердца моего пред тобой вину, Господи, помощничи мой, и

Честное во веки веков. Аминь. Господь посет меня, ничтоже меня лишит. На месте злачне там и всели меня, на воде покой не воспита меня. Души мои, брати, наставь меня на стези правды имени ради своего. Аще пой, пойду посреди сия несмертной, не убоюсь я зла, яко ты со мной иси. Жезл твоя, палец твоя, ты меня утешиста. Угадывался предо мной, тропился против стужающим мне.

во веки веков. Аминь. Господня земля исполнение ее, вселенной и все живущие на ней, кто и на морях основал и есть, и на реках уготовал и есть. Кто узрит на гору Господню, или кто знает на месте святим Его, не повин рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, все примет благословение от Господа, и милость от него от Бога, спаса своего, все род, ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князя ваша, и возьмитесь врата вечная, и в ней царь славы. Кто есть и царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани, возьмите врата князя ваша, и возьмитесь врата вечная, и в ней царь славы, кто есть и царь славы, Господь сил, то есть царь славы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

камень гробный запечатать возбранив, камень веры воскрес, подались и всем. Господи, слава Тебе! Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим, поимся чудеса Твоя. Учеников Твоих крик с мироносицами, женами радуется согласно, общий во праздник с ними праздную славу и честь Твоего воскресения, и теми вопием Ти, человека любчив, Господи, людям Твоим подошпелью милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преблагословенна Иси, Богородице Деву, воплощен Бося из Тебя.

0: Блаженной Марии, со всеми святыми помянуться сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: И прославится Царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.

честі, благовоємо, дій Господі, і весь як люблю тя, благовоємо, спаси агнці моя, благовоємо второе, Симоне і Онін любиш меня, благовоємо, дій Господі, і весь як люблю тя, благовоємо, спаси овці моя, благовоємо третє, Симоне і Онін любиш меня, оскорбеше Петр, як рече йому третє, любиш ли мя? І глаголоємо, Господи, ти вся весі, ти весь, як люблю тя, глаголоємо, Ісус, спаси овці моя, амінь, амінь, глаголю тебе, нігда бею, о я сошася сам, і хождаше амаже катяще, даже состарейшися и воздержащи руки твои, и интя пояшет, и ведет ама же не хочешь, все же рече, на знаменное кое смертью прославит Бога, и вся рек, глагола ему, иди по мне, оправься же ученик, в виде ученика его, его же любляший Иисус, во след идущим, и же возлежим на вечере на персе его и рече, Господи, то есть предаяй тя, всего ради, всего видев Петр глагола Иисусови, Господи, сей же что, глагол ему Иисус, аще хощу, да то есть пребывает, донде же приду, что к тебе, ты по мне гряди, зиди же слово сев братью, яко ученик той не умрет, и рече ему Иисус, яко не умрет, но аще хочу тому пребывать им. Донде же приду, что к тебе, сей есть ученик, свидетельствуй о сих, и же написаси я, и вем, яко истина есть свидетельство его, суть же и намного, я же сотвори Иисус, я же аще по-единому писано бываю, и самому мню, всему миру, вместить и пишем их книг.

Protokoll.

Сим Господним, Христ благословлен Бога Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всеходных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, преподобного и богоносного Отца нашего Сергия и Бумена Радонежского Чудотворца, святых и праведных Бога Отец и Тима и Анны, преподобных и всякие дома.

нашей святой обители будут совершены три божественные любви. В половине шестого и половине десятого в Успенском соборе, в половине седьмого в Троицком соборе. Завтра в 17:00 в Троицком соборе будет совершен соборный акафист Пресвятей Троицы. На предстоящей седмице, в среду, преображение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В пятницу память преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Накануне этих дней будет совершено всеночное бдение, сам день праздников, три божественные литургии. В половине шестого и половине девятого в Успенском соборе, в половине седьмого в Троицком соборе. В пятницу в 17:00 в Троицком соборе будет совершен соборный параграф с Божией Матери, с праздником.

0: Господи, святому воскресению Твоему, мирский князь, блаже и мужа написакомся, заповеди Твоя не послушавши, крестом Твоим осудися, приразися бытие ко смерту, отпади же власти Твоя державою, и немощны обличися.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, избавитель рода человеческого и нетленному животу начальник мир пришелоси, воскресением бо Твоим раздралось и смертные пелены, еже славословим сей, славно бо прославися.
0: Слава Господи, кресту Твоему честному воскресению, сила немощных, воскресения падших и нетления, умерших было сих кресте, плоти Твоей острастию, яко прославися.
1: Слава Господи, кресту Твоему честному и воскресению, ущедри падший образ, и воскреси сокрушенный садитель Бог, и обновитель умершлен был. Всех оживи, яко прославися.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, невещественная древле лестница и странно леденевший путь моря, Твое являше Рождество чистое, еже поем си, яко прославися.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, сила Вышнего и постась совершенная, Божия мудрость воплощись и пречистая, и себе человеком бедного, яко прославися.
0: Преподобнице, молите Бога нас, свету божественному светло предстоящее, и три солнечные зари всегда наполняемы, и причастием истинным обожаемы блаженнее, верою празднующая вашу память всесвященную, Господи поющая, божественно озарите.
1: Преподобные отцы, молите Бога нас, смотрящие на едино пребывающие, текущих стремлений всякой отринусти, и всем умом Господи прелюбляющийся, оставивши плотские сладости, отцепчись честней, тем же к ней вечерней зари приставистися.
0: Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, священными поучения окляем Долмате, Отче мудрый, и украшаем божественными учениями божественного Исаакия, яко востекло иси к высоте добродетелей, и столб и утверждение монахов был иси, тем же тебя ублажаем.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, препрославленное Богородшее, без славия страстей примени, и дашь мне помысел Деву умиления, и высияй покаяние, просвещение чистое.

0: власти Твоей изменяшися, зрящие Тебя в нищете, образе от беззаконных поругаема, основавшего вся божественным мановением.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, от песни по образу мя рукою Твоей создалось и сокрушенно паки в петь смертью за грех, Христе сошетлад, совоскресилось.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, и же всех выше Христос, умалися малым чьим страстью плотскую, ангельского естества.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, мертвцу беззаконно вменився, да и женам и цим слава Христе, явился и сей от воскресения.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, и же времени превыше всякого, и ко временем Творец, из Тебе Дева волю, младенец, создася.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, чрево пространнейше небес воспоим, им же Адам на небесах радуйся живет.
0: Преподобнее Отцы, молите Бога о нас, нелесную Тя, звезду Востока, преподобнее Отче, устремившаяся Исааке, все по знакам, горькую ересей, потребляющую тьму, и верные словесы Твоими просвещающую.
1: Преподобные Отцы, молите Бога о нас, разумного сия, в чистыми сияниями павсе, подвиг Твоих, Отче, свет был и сей, просвещайся, зрящий те блаженни, и верно житию Твоему последующее.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, долгим пощением, як и Моисей, преподобне Твое терпение, дал Мате всем показал еси, украшаяся пресветлыми Твоими болезнями и удобряйся житием Твоим.
1: И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Помни Тя, свечник и светозарен по знаку, внутрь приемшую Деву, огонь нетерпимый, божественную палату и высокий престол, на нем же почи присущественный.

0: крещением воссиявши, яко светило и ереси развративши верою, и весьми саки восхвален и с долматом фавства, яко Христовы угодники, так умоляющие о всех нас.
1: Кто доволен от человека из речи преподобных, Отец, светлые добродетели, и подвиги, и труды, ревность божественную, дерзновение, чистое жития, божественные деяния, я же на земле совершивши сие ангели, но обаче сие чтоще Троицу верного споем, и по той светло с ангельски велики предстоящие, присно молят о всех нас.
0: Светом троическим светлое сиявшееся Отце святоведно, тьму остависти сластей глубокую, и светильницы дела божественными, просвещающие верные сердца, блаженны явистися, тем же светоносную честную вашу память почитаем днесь и согласно называем, богоносные пребогати, молите Христа Бога согрешение оставление даровати, чтощим любовью святую память вашу.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко Деву Идину жена, тя без семени родшую благоплотию, си ублажаем роди человечести, огонь во вселись в те божества, и яко младенцем млеком питающийся Жителя и Господа, тем ангельский человеческий род достойно славим Пресвятое Рождество Твое и согласно вопием Ти, моли Христа Бога согрешение оставления.

0: предстоящие судящие ко судим, Боже мой, не вопия, владыка, суд износя языком, им же страстью Твою Христе вселение соделаясь и спасение.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, страстью Твоей Христе врагу оскудеша оружия, противным живое живо отхождением Твоим, грады разрушившися и мучительного дерзость изложена быть.
0: Слава Господи Христу Твоему честному воскресению, видевши на древе Тя Христе пригвожденно дело, я же не болезненно Тя родше матерски болезни претерпен.
1: Слава Господи Христу Твоему честному воскресению, побежденно бы смерть, мед приняется от врата, сияться поразоршуся, я же паче естества, всями даровашися.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, все превознесися, Божественная гора Дома Господня, превыше сил Богоматерь явственнейшая.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, законов естественных кроме, Едино Дева Родше, владычествующего тварью, сподобила си божественного звания.
0: Преподобнее, молите Бога нас, яко многоплодные лозы истинного винограда бывше, вино источеше, преподобнее, чистое всем умилением.
1: Преподобные отцы, молите Бога нас, собору согласника преподобней Далмати, сите по знаку, благочестивая, утверждающая и гордая, отревающая.
0: Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, яко паче всех просиявших, всех примите попечение Тя блаженне, Божественный Собор предповеле, добродетелями божественными, украшено.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, дремани, мленности, мясом грехов,

0: воскресению Твоему, не как кедры крести языков шатания сокрушилась и волю Владыка, яко изволилась и на кипарисе, и на певке, и кедре, плотью совозвышаеми.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, крови Христе преисподнем положи житя, бездыханно мертво, но Твоей язвы запрены мертвая, я же во гробе спящая, уязвен с собою, совоскресилась.
0: Слава Господи Христу Твоему честному воскресению, постите, отвергайся, Адам, ушает смертоносного древа первый, но сего грех потребляет, распнися второй.
1: Слава Господи Христу Твоему честному воскресению, естеством человеческим страстью же и смертью былоси, и же бесстрастный и вещественным божеством, а бесклевый и мышленный Христе, от преисподних адов воскресилась.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, облаце веселья, сладость кропите сущим на земле, яко от рача додейся, и же сы прежде век, от девы воплощся, Бог наш.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, житию и плоти моей светлой сия, и дряхнуть греха разруши, напоследок от девы без семени, воплощся вышней.
0: Преподобнице, молите Бога о нас, пресельник от востока к царскому граду был еси, и божественным семенем житница сего умножил еси, искоренив всяк лукавый арий вред, священник отче Исааки.
1: Преподобные отцы, молите Бога о нас, ученик Исааки, яко жили Елисей, был еси священник долмать, милость и дарование духа разделяй, воду лукавого демонов предать, и верным управляя Бог.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, законом божественным повинувся, закон греховных до конца уклонився, явился и сей стол пред Идой, божественного собора, богоносив во все, и монахов прав.

воскресению Твоему, яко злодей праведника судися, и со беззаконными на древе пригвоздися, повинным оставление своих дары кровь.

0: кресту Твоему честному и воскресению, блестителя положилось и падшему херовима древа животного, но видишь от тебя двери отверзушися, явился боеси путевотворя разбойнику в рай.
1: Слава Господи кресту Твоему честному и воскресению, пусть ад испровержен бы смерти единого, ежели многое богатство сокровищества, едино всех нас Христос истощил есть.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, естество человеческое, работающее греху, владычица чистая, тобою свободу лучи, твой босын, яко агнец, за всех заколается.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, вопием Те всеистинной Богоматери, прогневавшие рабы избавь, иди на подерзновение к сыну имаше.
0: Преподобнецы, молите Бога о нас, собеседник явился си ангелом, конюх Бог поревновал си житию на земле, почествуя долмати и отвержи.

0: спасаются заблудшим и пристанище верным спасаемым, чудотворцы богоносные, отцы Фавстия и Далмати и божественные Исааки, служители Иисусовы, монашествующих светильниц и пресносветли.
1: И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Не то глашаю душу мою обрекми, и всякими врагами искушениями, посещением пресвятых дел, спасительным твоим искушением посетей,

0: Paki paki, vero mas kudo kono, olisha.
1: Oh.

0: Спаси, и отвидев чудо ужасися, и мертвые восташа, тварь же видящий с радостью тебе, и дам веселиться, и мир спаси мой, воспевает тебя присну.
1: Ты си светом роченным, ты си воскресенье всех, и живот человеков, и всех совоскреселось, смертную державу спаси разом, и ада врата сокрушилась мой, и мертвый видишь и чудо чудя, и всяка тварь срадуется по воскресенье твое, человека любче, тем же и си, славе поет твое, нисхождение, и мир спаси мой,

Твоему не терпелось, и Владыка за благоутробие смертью человека зреть и мучимо, но пришел и спасаясь и Твоей кровью человек быв, Сы благословен и препрославлен Бог Отец наших.

0: древле войдем послушание, но волю судим бысть преступчему, разрушая прегрешение, пребожественный Отце Бог и препрославлен.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, спасалось и уязвленного языком зависти человека-убийцы, войдем вольному грызение, вольное по страстью вселилось и пребожественное церкву и препрославлен.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, зрящая в ночи во Иаков, Яков гадание Бога воплощенно, из Тебе же светлость явися поющим, пребожественное церкву и препрославлен.

0: утешителя, поболяющего вещь злобную, верное же просвещающее, богоноснее вовеки.
1: Преподобные отцы, молите Бога о нас, тема умер предпущением, покорилась духу да матью, и злобу вражью потопила сей, тучами душевных слез твоих, богоноси вовеки.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, кончина блаженна, обретшая в небесном живете царстве, и преподобным ликом совокупистися, отцы с ними же вопиете, Господи Боже, благословен еси.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, уставилась и то к смерти.

0: ошеломленно, плоти Твое зрящее одеяние, трепетом ужасахуся многому Твоему долготерпению, ангельские чини, завоще, благословите все дела Господня, Господу.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, Ты мое смертное дело и щедрее, бессмертие восстанет Твое, тем же веселящийся благодарственно воспевайте, избранные люди в Христе, зовущие Тебе, пожертвуй воистину смерть победою.
0: Слава Господи Христу Твоему честному воскресению, виден был и на кресте пригвождаем, и же богатый в милости волю погреблся си, и тридневно воскресли си, и избавилась си вся человек и человеколюбче, верою поющая, да поет Господа вся тварь и превозносит во все веки.
1: Слава Господи Христу Твоему честному воскресению, избавите от исцеления, сошед преисподнее слове Божие и Божие.

0: земле тобой, и с человеком поживе, и же благостью несравненной силы, ему же поющая всеверней зовем, осуществованная да поет Господа вся тварь и превозносит во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, воистину ты чистую проповедуешь, славим Богородицу, ты Бо едино родилась, и по Троице воплощенна, и може с Отцем и Духом сипоем, да поет Господа вся тварь и превозносит во все веки.
0: Преподобне Отце, молите Бога о нас, же злом крестным море страстей расторгши, всю фараона мысленного силы погубести преподобнее, и монаха множества священных земли бесстрастия, поющий сегодня престанно спасости, отцы, отрасы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во все веки.
1: Преподобные отцы, молите Бога о нас, и реки чистующих возвышения, проявленных смиренности, издалече провидев тех разрушения, нищим помоголоси, и вождь был иси слепых, старостью жил, и вдовицу утешения дал мати, вызывая, отрасы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во все веки.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ты ко трем 40 дней постился еси, обет далекий по честиству уснул еси, бодренно имеет твое сердечное око мудре, и Божие просвещаем зарею, к ним Божие вопиеши долмате, отрасы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во все веки.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Вселивайся, Господь, неспверное чрево Твое, и чисти святозарно Тебя показа, тем же оскверненными, горькими обычай и вредными противных находы, очисти.

Jesus, you are.

Христу, Твоему честному и воскресению, посреди осужденных, як Агнец возвышен, был еси Христе, на кресте, на лобнем копеем, в ребро прободаем, живот дарвал еси нам перстным, як и благ, веруя чтущим божественное Твое.

Владыце, спаси нас, Жезу крепости дадей сесть Исту тленному Слово Божие, вот роба Твоя чистая, и се воскреси, да, да, ополшаяся, тем же тя все чистая, яко Богородицу,

0: сия благости всяческой исполняется, да тя сия ко благодетеля величаем.
1: Преподобнецы, молите Бога нас, возмогоша силою Христовою укрепляеми, немощное жетание борца победите, небомудренни, монахов начальницы, и ныне красящиеся предыдушек двором мысленным, радующийся.
0: Преподобные отцы, молите Бога нас, и вистися три светлые свящи, не вечернюю зарю приспущающие, свете не увидаем расти, благоухающим и сливенным, отцы три богати, тем же память вашу, все празднуем верно, празднуем.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, некоже венцем боголепным, обложение премудрие бесстрастие, и одеяны божественной любви исправлениями, в черту Христов радующийся, в недости почивающее, и болезни воздаяния приемлющее.

Вершелемя, вопрошая Господь, своих овец предлагает пастыря начальника, и же, видя его, же любляший Иисус, во след грядущий, вопрошаши владыку, сей же чту, аще хощу рече пребывайте сему, донде же и паки приду, что к тебе, друже Петре.

0: Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Глаголы мои в наше Господи, разуме и звание мое, возьми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, как Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро пристану Тебе, удреши мя. Яко Бог, не хотя беззакония Ты и сей, не преселится Тебе лукавно, ниже пребуду беззаконие со пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубишь и вся глаголющая лжу. Мужу крови рестиво гнушается Господь. А же множество милости Твоей внизу дом Твой, поклонюсь к храму святому Твоему, страсти Твоей. Господи, настави меня правдой Твоей, враг мой, хради, справи пред Тобой путь мой. Яко не свел всех их истины, сердце их сует на горках, верст гортаних, языки своим речах ум. Суди им, Боже, отбадут от мыслей своих по множеству нечестий их, извини, яко пригорчишь Тебя, Господи. Иду засерятся все уповающие на Тебя, их возрадуются все лишися в них. И похвалятся о Тебе любящее имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, к оружию благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже гора мне быть, и создать из земли в сирене от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении рек еси, обратитесь сынами человечести, яко тысячи лет пред очима Твоему, Господи, как день вчерашний, же мимо идет стража ночная. Уничижение лета будут, утро как трава мимо идет. Утро подсветит и приедет, на вечер отводит и житиет и снит. Яко исчезохом гневом Твоим и ярости Твоей смутихомся, положил и себе беззаконие наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши осквудейшие гневом Твоим исчезохом, лето наше, как получено по лучах, усе дни лет наших ниже 70 лет. Аще же в силах 80 лет и множие труд и болезни, как приди крот и саны накажемся. Кто весь держав гнева Твоего и страха Твоего ярствующий сти, десница Твою, так и скажи мне, окованное сердце мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен будет рабы Твоя. Исполнимся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся, завесерихомся. А все дни нашего завесерихомся, за дни мне же смирилны, и силе там мне же венихом злая. И призвана рабы Твоя на дела Твоя, настави сыны. И будет святость Господа Бога нашего на нас, и дело рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. И милость Иисус воспою Тебе, Господи, пою и разумею, хоть и непорочно, когда приедешь и ко мне. Прихождах не злоби сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим, а вещь закону преступную, творящую преступление возненавидя. Не привлекай мне сердце строптиво, уклоняющихся от меня лукавого не познал, а клеветающего да искренника своего сего изгоня, гордым оком и несытым сердцем сим не едя. Очи мои на верной земли посаждать я со мною, ходяйку хоть и непорочно сими служаше, не живяше посреди дома моего, творя гордыню глаголи неправедной, не сплюяше пред очима моима. Во утре сбивахся грешные земли же потребить от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присная веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Их даст не шилось их смерти, животе бессмертные, тогда ад умертвилось и влистанием божества. Их даже умершие от преисподних воскресилось, и вся сила небесная взываху. Жизнодащий Христе Боже наш, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Боже, Отец наш, творя присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами в мире управи живот наш. И ныне и присно и веки веков, аминь, что Тебя наречемо благодатная. Небо, яко воссеялось, и солнце правды, рай, яко прозеблается, и свет тления, дева, яко пребылаясь, и нетленно, чистую матерь, яко имела сына святых Твоих объятиях, сына всех Бога, того моли спастись душам нашим, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мной всякое беззаконие, избавим от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда свою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присные веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше. Святые посети, сыри немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присные веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле. хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Христос, Твоей силой слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Воскресся от гроба всесильный спаси, и от видов, видев чудо ужасейся, и мир Твоей восташа. Тварь же видящий срадуется Тебе, и Адам свеселится, и мир спасимо воспевает Тебя присно. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли поклоняемой и славимой Христе Божие, долготерпеливе, многомилостиве, много благоутробнее. И же праведные, любя и грешные, и милуя же вся завойка спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, приими наши часы и молитвы, исправи же вот наш заповедь Твоим. Души наши освети, интереса очисти, помышления исправи, мысли очисти. И избави нас от всяких скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями соблюдаемыми, наставляемыми, достигни соединения веры в разуме преступной Твоей славы. Яко благословенный си во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков, аминь. Честнейшую Херувиму, славнейшую без сравнения Серафим, без острения Богу Слову Рошую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший, Владыко, благословим.
1: Боже, лучедрый, благословенный, просветитель, сохранный и помилуй.
0: Аминь.
1: Христе, святи истины, просвещайся, и всякий человек, предыдущий в мир, да знаем, что нас святится, то взаимно сердце преступный, и справит, как и наше тело, и заповедь твоих, молитвы пречистой Матери, всех твоих святых. Аминь.

Спасибо за молитву. Будем закрываться.

Братья и сестры, спасибо всем Господу, потихонечку будем закрываться.